со стея. Софи Музаи, Чак Ранкс кон Мистер Ловер Мен. И са и примера музика во се став. Се куртио, не, оба Самба Хаус. Бом, нем дурминдо, я консиго те эскесер, Камбуре ФМ, я радио, ка жанче ама.